0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Волгоградской области. Предупреждение было объявлено вечером 12 июля и действует больше 8 часов. Также в воскресенье в Волгограде и Волжском дважды включали сирены оповещения из-за ракетной опасности. Об этом напоминает высота 102. О возможной атаке беспилотников предупреждают также в соседней Воронежской области, в Ростовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии. Предупреждения о беспилотниках этим утром нет. К другим темам. На выдворение мигрантов-нелегалов из Волгоградской области потратят 10 миллионов. Билеты депортируемым приобретут на все виды транспорта. Это самолет, поезд, либо автобус. Согласно условиям контракта, исполнитель будет резервировать места или бронировать проездные документы в направлении, которое будут указывать судебные приставы. Портал В1 пишет, что депортировать нелегалов будут не только из самого Волгограда, но и из Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа и других российских городов. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
2: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы, неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки, это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы, и в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем. Вы можете себе это позволить. Весы. Время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. Вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы, возможно, события, которые потребуют от вас волевых решений, могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги, это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи, ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
4: Реклама. Распродажа металлочерепа.

0: Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в Байкпост на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. Байкпост. Мы всегда на посту.
1: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро на Радио Спутник. Новости, спонсор ООО «Рострубасталь».
1: Здравствуйте. Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила фракция «Зеленых». За документ проголосовало 79 депутатов Бундестага, 510 были против, пишет ТАСС. Волгоградские власти опровергли фейки о введении QR-кодов на выдачу топлива. В региональной администрации уверяют, что новых ограничений не вводилось и просят граждан доверять только официальной информации.

0: Ранние арбузы появились в Волгограде в среднем 100 рублей за килограмм, но есть предложения как за 50, так и за 280. В Волгоград арбузы везут из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Местные созреют в августе. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие низкие показатели были в 97-98 годах. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
2: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39 26 05 39.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
4: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на аттракцион «Диско» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября, либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области около 10 часов. Предупреждение начало действовать в 21:30. Воскресенье было отменено только в понедельник в 7 утра. Аэропорт Волгограда при этом ночью работал без ограничений. В воскресенье 12 июля в Волгоградской области дважды объявляли ракетную опасность. В городе срабатывали сирены оповещения. Режим ракетной опасности действовал в течение получаса и 40 минут, пишет Волгоградская правда. К другим темам. На выдворение мигрантов-нелегалов из Волгоградской области потратят 10 миллионов. Билеты депортируемым приобретут на все виды транспорта. Это самолет, поезд, либо автобус. Согласно условиям контракта, исполнитель будет резервировать места или бронировать проездные документы в направлении, которое будут указывать судебные приставы. Портал V1 пишет, что депортировать нелегалов будут не только из самого Волгограда, но и из Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа и других российских городов. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала новой недели. Сегодня понедельник, 13 июля на календаре, и за окном в эти минуты -22. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Колледж современных профессий поколения «Макситет». Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
5: А ну, спусти микрофон!
6: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник, и я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио Спутник, алло.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Кажется, мне повезло, я первая нашла вашу ошибку.
0: Так, какая же, по-вашему, была она?
1: Сегодня точно не минус 22, а плюс.
0: Наверное, плюс все-таки. Да-да-да, плюс 22 вот в данный момент в центре города, да. Как зовут вас?
1: Меня зовут Анастасия.
0: Анастасия, очень приятно. Ну что ж, Анастасия, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самой внимательной, поэтому дарю вам пару билетов на аттракцион под названием «Диско» в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
1: Ура! Спасибо большое.
0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавились 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей «Радио Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Завтра с 8 до 9 будем снова проверять вашу внимательность, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Новости со всего света.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
5: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7441, 16+.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает возобновление переговоров по Украине с лидерами западных стран. Сообщение РИА Новости цитирует этим утром все федеральные ленты. По словам источника агентства, возобновление переговорного процесса является приоритетным вопросом для главы Турции. Жители Краснооктябрьского района сегодня останутся без горячей воды. В списке коммунальщиков около 15 улиц. Завтра к этим отключениям присоединится Кировский район. Здесь горячей воды не будет около недели, с 14 по 23 июля. Частичные отключения затронут и жителей Дзержинского района, пишет блокнот «Волгоград». Яник Синер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синер является первой ракеткой мира. Кроме Уимблдона, итальянский теннисист дважды выигрывал Australian Open и один раз US Open. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль, в Волжский, 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Россия передала Венесуэле 35 тонн гуманитарной помощи. Вторая партия груза прибыла в пострадавшие от землетрясения районы в воскресенье. В составе гуманитарного груза продукты питания, палатки, постельные принадлежности и предметы первой необходимости. Также в МЧС России сообщили, что в Венесуэлу доставлен и аэромобильный госпиталь российского Минздрава с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению. Самолеты МЧС приземлились в Каракасе 10 и 12 июля. Спасатели выпустили штормовое предупреждение для Волгоградской области. Сегодня в регионе местами пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозе порывы ветра могут достигать 15 и даже 20 метров в секунду. Температура воздуха днем при этом будет от плюс 27 до плюс 32. Местами будет прохладнее от плюс 22 до плюс 27, пишет «Высота 102». Волгоградский «Ротор» в минувшие выходные стартовал в новом сезоне первой лиги. Соперником команды в первом туре стал Нижний Новгород. «Ротору» удалось до конца первого тайма сравнять счет, хотя до этого волгоградцы проигрывали Нижнему Новгороду 0-2. В компенсированное время первого тайма «Ротор» пропустил в свои ворота еще один мяч. Во второй части встречи счет стал окончательным – 4-2 в пользу Нижнего Новгорода. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Флипов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на интереснейшую выставку под названием «Мир пауков без возрастных ограничений». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Как вы думаете, что же это за такое качество? Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Как вы думаете, о каком качестве идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 20 июля 43-55-13.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
5: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня вот такой. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Как вы думаете, о каком качестве идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, возможны денежные поступления, но не без приключений. Готовьтесь к конфликтам и отстаиванию своих интересов. Проверяйте всю информацию. Тельцы, неделя стремительного роста. Особенно интенсивно будут развиваться проекты, связанные с домом и семьей, а также посадкой растений. Близнецы. Неделя будет наполнена знаками и внезапными озарениями. Вы сможете многое понять о самих себе. Стройте долгосрочные планы. Раки. Это время активных перемен. Вас буквально зовут в дорогу. Вы почувствуете вдохновение и огромный прилив сил и оптимизма. Львы. И в делах, и в отношениях лучше использовать обходные пути. Демонстрация силы обернется поражением и большими проблемами. Отступайте. Девы, радостные события совершенно выбьют вас из рабочей колеи. Наслаждайтесь каждым днем, вы можете себе это позволить. Весы, время обретения долгожданных союзников и не менее долгожданных полномочий. Практически все ваши задумки получат зеленый свет. Скорпионы, не начинайте дела без надежного тыла. У вас должны быть оплачены все счета и почищены все хвосты. К вам должно быть невозможно придраться. Стрельцы. Возможно, события, которые потребуют от вас волевых решений, могут снова всплыть вопросы недвижимости или семейных денег и долгов. Козероги. Это время перераспределения ролей в семье. Отдайте бразды правления супругам, и вы почувствуете себя гораздо легче. Ждите новостей. Водолеи. Ожидается много трений. Придется отстаивать буквально каждый сантиметр собственности или каждую букву своего мнения. Но дело стоит того. Рыбы, пришло время немного отдохнуть. Идеальная неделя для отпуска или хотя бы короткой поездки. Не спешите, наблюдайте. Ждите, когда придет ясность.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Как вы думаете, о каком качестве идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Бумажные самолетики больше не игрушка. Доказано студентами из Пизанского университета, которые создали модель длиной 7 метров и с размахом крыльев почти 23 метра. Исключительно при помощи бумаги и клея. Юным итальянцам помогал, конечно, опытный инженер, но факт остается фактом. Мировой рекорд они побили. Удивительное сооружение ребята представили на выставке «Мы создаем будущее в Болонье». Причем они не просто похвастались, мол, смотрите, какой большой мы самолет склеили. Они его еще и запустили. Все получилось. Модель преодолела расстояние порядка 50 метров. Кстати, оказывается, им не первым пришла в голову идея создать огромный бумажный самолет. Предыдущий рекорд был поставлен почти 10 лет назад. Ну а что, романтикам на заметку. Если на крыле такого самолетика написать «Я тебя люблю», можно признаться в действительно больших чувствах.
4: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на naš.dom.rf.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741, 16+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала новой недели. Продолжается у нас игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Как вы думаете, о каком качестве идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные и развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий.

0: технологии подростками в зависимости от их возраста. Первый случай заболевания лихорадкой западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области. Заболевший житель Волгограда об этом сообщает «Высота 102». Симптомами заболевания называют общую интоксикацию организма. В тяжелых случаях возможны неврологические осложнения. Заражение происходит при укусе комаров, напоминают санитарные врачи. Nokia выпустит умный кнопочный телефон. На сайте компании появились изображения 4 новых моделей с кнопкой ИИ. Искусственный помощник по команде пользователя будет включать фонарик, устанавливать будильник или кому-то звонить, пишут ведомости. Александра Короткова, служба информации.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Большинство опрошенных супругов отметило, что у их второй половинки очень сильно развито это качество. Как вы думаете, о каком качестве идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
1: А может быть, это упрямство?
0: Упрямство, думаете вы? А как зовут вас?
1: Меня Елена зовут.
0: Лена, очень приятно. Лена, а почему вдруг эта мысль посетила вас? Это и про вас история, про вашу вторую половинку?
1: В том числе, да.
0: А, все-таки, да.
1: Поэтому и подумала так.
0: Все понятно. Лен, ну что ж, я поздравляю вас. Конечно же, вы правильно, абсолютно ответили на невероятный вопрос. Действительно, об упрямстве мы сегодня говорили. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Я думаю, с ребенком с радостью посетите прекрасную выставку под названием «Мир пауков». Мои поздравления.
1: Спасибо большое, классно.
0: Хорошего дня вам, и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы и многое другое. Авторская экскурсия от профессионального кипера. 17 июля ТРК 7 звезд. Спонсор ИП Шанаян Вазген Татосович. Выставка «Мир пауков» без возрастных ограничений. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. Как всегда, в 9 часов 10 минут. Не пропустите.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
3: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгомолл». 50-26-53.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
5: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1999 года в Лос-Анджелесе состоялась премьера одного из самых таинственных и многослойных фильмов мирового кино «Широко закрытыми глазами». Свою последнюю ленту Стэнли Кубрик снял по мотивам повести австрийского писателя Артура Шницлера «Новелла о снах» 1926-го, но перенес действие из Вены начала 20 века в Нью-Йорк 90-х. Фильм попал в книгу Гиннесса за рекордно долгий непрерывный съемочный период в 400 дней. Главные роли сыграли тогда еще супруги Том Круз и Николь Кидман, но вскоре после выхода фильма они развелись. Писали, что актеры не выдержали психологического напряжения. Кубрик просил их даже ночевать в спальне героев, вживаясь в образы. Сам режиссер внезапно скончался на этапе последнего монтажа от сердечного приступа, что породило множество конспирологических версий, в том числе о том, что ему якобы помогли за то, что показал миру порочное закулисье элит.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Количество новых утечек данных в российских компаниях сократилось в 4 раза. Специалисты по информационной безопасности проанализировали объемы данных, которые хакеры публикуют или предлагают к продаже впервые. В это же время объем утечек вырос почти на 60%, а количество сообщений о продажах превысило отметку в 38 тысяч. Об этом пишет сегодня «Коммерсант». Основными целями злоумышленников при взломах баз с персональными данными остаются ритейл, образование и государственный сектор. Минобороны назвало Волгоградскую область в числе регионов, атакованных ночью беспилотниками. Всего в сводке военного ведомства 15 субъектов. В общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 342 дрона. Напомню, что Москва и Подмосковье минувшей ночью подверглись одной из самых массированных

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Если к выходкам британских ученых мы уже как-то привыкли, то вот британские садовники еще умеют удивлять. Один из них, Грэм Барретт из Глостершира, снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Он вырастил самый тяжелый в мире чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей. Ему интересно соревноваться с соседями. Безобидное состязание довело до записей в книге Гиннесса. В прошлом году их было 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятном плодородии почвы Глостершира, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Да, не фермер, а находка для местных рестораторов.
4: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255. Натяжные!

0: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Ростурбосталь».
1: Здравствуйте. Москву и Подмосковье минувшей ночью атаковали беспилотники. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, сбит 81 дрон. Выстрел в результате падения беспилотника. Трое погибли, 3 человека пострадали. Кроме этого, возник пожар сразу в 5 частных домах. Дроны атаковали около 15 районов Подмосковья, включая Домодедово и Раменское. В Краснооктябрьском районе сегодня отключили горячую воду. Подачу ресурса ограничили в домах на 15 улицах. Отключение продлятся с 13 по 15 июля. Завтра горячую воду отключат в Кировском районе. Частичные отключения затронут и жители Дзержинского района, пишет блокнот «Волгоград». А на юге Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 балла. Эпицентр, по данным сейсмологов, находился в 35 километрах от популярного у туристов курортного поселка Аршан. В Иркутске и Ангарске ощутили толчки до 4 баллов. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Ростурбосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
2: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
3: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 июля 1930 года в Уругвае стартовал первый футбольный мундиаль. Решение о проведении турнира именно в этой южноамериканской стране принял Конгресс ФИФА. И тому были веские причины. До проведения первого чемпионата мира, тогда еще Кубка мира, главным футбольным турниром были Олимпийские игры. На Олимпиаде 1924 года в Париже команда Уругвая выступала впервые и победила. На играх в 1928 в Нидерландах Уругвай снова был лучшим, поэтому его и выбрали столицей первого чемпионата. Был еще один весомый аргумент. Уругвайские власти взяли все расходы на себя. Для мундиаля в уругвайской столице Монтевидео специально построили новый стадион на 90 тысяч зрителей. В первом футбольном чемпионате мира в 1930 году участвовали 13 стран и снова победил Уругвай. В финале обыграл Аргентину 4-2. Еще раз Уругвай выиграл мундиаль в 1950-м, но больше чемпионом мира не становился. Что касается слова «мундиаль», оно стало международным после чемпионата мира по футболу в Испании в 1982-м. В переводе с испанского «мундиаль» – «мировой» или «всемирный».
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41, 16+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. 80 кандидатов-самовыдвиженцев намерены участвовать в выборах депутатов Госдумы в сентябре. В воскресенье вечером ЦИК сообщил, что завершил прием документов. Об этом пишет Интерфакс. Также в воскресенье Центральная избирательная комиссия заявила, что приняла документы от всех 11 партий, которые выдвинули кандидатов на выборы в Госдуму. Напомню, выборы в Госдуму будут трехдневными и продлятся с 18 по 20 сентября. Полиция провела миграционные рейды сразу в трех районах Волгограда. Проверки прошли на сельхозярмарке в Краснооктябрьском районе, а также на стройках Дзержинского и Центрального районов. Как сообщили в Главном управлении МВД по Волгоградской области, документы проверили у 35 иностранцев. Правила пребывания в России нарушили 4 человека, на них составили административные протоколы. Профилактические рейды будут продолжены в других районах, пишет КП «Волгоград». В Камышине началась подготовка к традиционному арбузному фестивалю. Мероприятие пройдет 24 августа и будет 18-м по счету. В этом году участники фестиваля выйдут в традиционных костюмах народов России, сообщили в администрации района. Это отличный повод устроить настоящий карнавал и показать, как многонациональна культура нашей страны, добавили чиновники. Участникам предлагают прийти на масштабное событие в сарафанах, платках или кокошниках. Как пишет «Высота 102», в прошлом году гости арбузного фестиваля съели 30 тонн арбузов. Российские туристы в Китае столкнулись с отменой авиарейсов из-за тайфуна Бави. В воскресенье из-за разгула стихии перевозчики не выполнили около 2800 перелетов. Также были отменены скоростные поезда из Шанхая в Пекин. В это же время российские туроператоры заявили, что в провинциях на востоке Китая, которые затронуты тайфуном, нет организованных групп из России. Днем воскресенья Шанхайское метеобюро понизило уровень предупреждения о тайфуне до синего, который является самым низким, пишет РИА Новости. Почти половина водителей в России тратит на свой автомобиль менее 10 тысяч в месяц. Речь идет о содержании и обслуживании машины. При этом респондентов просили не учитывать платежи, если автомобиль еще находится в кредите у банка. Каждый четвертый закладывает на содержание машины от 10 до 15 тысяч в месяц, еще 14% до 20 тысяч. Более серьезные расходы позволяют себе только 3% водителей, которые готовы тратить на автомобиль больше 50 тысяч в месяц, пишет газета.ру. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Band LA». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем приятного начала новой недели и далее на «Спутнике» чужая компания.
1: Реклама.
2: Какой надежный кирпич для дома?
3: Конечно же, это «Строма».
4: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. К музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные и развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Жителей Волгоградской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности. Она, несмотря на обещанные дожди с грозами, ожидается на юго-востоке региона и в отдельных северо-западных территориях. Кроме того, предупреждение о возможных пожарах действует и в Волгограде. До конца суток 13 июля и весь день 14 числа. Nokia выпустит умный кнопочный телефон. На сайте компании появились изображения 4 новых моделей с кнопкой ИИ. Искусственный помощник по команде пользователя будет включать фонарик, устанавливать будильник или кому-то звонить, пишут ведомости. Александра Короткова, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Келли Кларксон, еще «Сикспенс на зрище», «Kiss Me» и в самом начале «Эрос Рамазотти».
1: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Келли Кларксон. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роберт Майлз, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Госдуме снова предложили сделать 1 сентября выходным днем для родителей. По словам авторов инициативы, особенно этот день важен для родителей младшеклассников. В числе аргументов в пользу выходного депутаты указывают не только поход ребенка в первый класс, но и встречу с одноклассниками и учителями. Это уникальные события, поэтому семьи не нужно лишать подобных моментов, цитируют депутатов РИА Новости. В Госдуме регулярно предлагают давать выходной 1 сентября. Либо сделать день выходным полностью. Инициативу озвучивают, начиная с 2023 года. Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Волгоградской области. Предупреждение было объявлено вечером 12 июля и действует больше 8 часов. Также в воскресенье в Волгограде и Волжском дважды включали сирены оповещения из-за ракетной опасности. Об этом напоминает высота 102. О возможной атаке беспилотников предупреждают также в соседней Воронежской области, в Ростовской и Астраханской областях, а также в Калмыкии. Предупреждения о беспилотниках этим утром нет. К другим темам. На выдворение мигрантов-нелегалов из Волгоградской области потратят 10 миллионов. Билеты депортируемым приобретут на все виды транспорта. Это самолет, поезд, либо автобус. Согласно условиям контракта, исполнитель будет резервировать места или бронировать проездные документы в направлении, которое будут указывать судебные приставы. Портал V1 пишет, что депортировать нелегалов будут не только из самого Волгограда, но и из Москвы, Ростова-на-Дону, Воронежа и других российских городов. Средний возраст электромобилей в Китае составляет менее 2 лет. При этом обычные машины с двигателем внутреннего сгорания в Поднебесной в среднем живут чуть более 8 лет. В материале отмечается, что из-за быстрого прогресса в области аккумуляторов, двигателей, а также электронного управления, модели, появившиеся на рынке 2 или 3 года назад, демонстрируют проблемы с запасом хода, а также эффективностью заправки и вычислительной мощности. Это становится причинами, по которым владельцы принимают решение о смене автомобиля, пишет РБК. И в завершении выпуска: только 15% россиян планируют провести отпуск за границей в этом году. 85% респондентов заявили в ходе исследования, что останутся в России. Около 40% заявили, что отдых должен укладываться в сумму от 50 до 100 тысяч рублей. Треть готова потратить на отдых только до 50 тысяч. И 8% позволяют себе отдохнуть на сумму от 200 тысяч рублей и выше. Официальный доллар на сегодня 76.66, евро 87.67.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале.

0: Песня, которая настраивает нас на удачу, особенно в первый день рабочей недели, очень и очень важна и нужна. Только что Daft Punk и Pharrell Williams Get Lucky. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Позади оставляем выходные, про которые наверняка есть что вспомнить и что рассказать коллегам. Впереди Юлия Савичева. Песня «Высоко». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Нужны забор, жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Не будет на стенах у нас перелома.
7: Не будет, если кирпич выберешь строма.
8: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Это Юлия Савичева, которая на своих живых концертах очень часто становится настоящей рок-певицей. Впереди Алекс Ворон с хитом этого года «Fever Dream», а прямо сейчас поговорим про тех, кто живет под водой. Сегодня речь пойдет про морскую щуку или барракуду.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Барракуды – свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня – барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. На гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте?

0: Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
1: Горячая десятка Анны Романовой. Радио

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Казалось бы, еще вчера были выходные, а сегодня уже разгар рабочего понедельника. Вот так вот быстро бежит время. По этому поводу у нас впереди Паде и Мурат Салман. Песня называется «Time Flies». А сейчас новости.
1: Здравствуйте. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным играм для детей. Например, специалисты советуют делать акцент на обучающие, спасательные и развивающие сюжеты. В регионы направлены рекомендации по регулированию вопросов, которые связаны с использованием технологий подростками в зависимости от их возраста. Первый случай заболевания лихорадкой западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области. Заболевший житель Волгограда, об этом сообщает «Высота 102». Симптомами заболевания называют общую интоксикацию организма. В тяжелых случаях возможны неврологические осложнения. Заражение происходит при укусе комаров, напоминают санитарные врачи. Nokia выпустит умный кнопочный телефон. На сайте компании появились изображения 4 новых моделей с кнопкой ИИ. Искусственный помощник по команде пользователя будет включать фонарик, устанавливать будильник или кому-то звонить, пишут ведомости. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник. Волгоград 105.1 FM.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. У нас все по плану. В последнюю четверть часа мы слушаем хиты золотой коллекции, тройку песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Sunrise Avenue, Savage Garden и откроет золотую коллекцию нестареющий хит Alphaville Forever Young.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом+». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник – ООО «Волжский газобетон».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Впереди подборка из 5 песен только про любовь. 5 песен любви нас ждут, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни House of the Rising Sun.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500.
2: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией миновал, заявил президент республики Ильхам Алиев. Он добавил, что в течение последнего года государства контактировали на разных уровнях, от сопредседателей межправительственных комиссий до администрации президентов. «Я думаю, все идет хорошо, и мы этому рады», цитирует СМИ Ильхама Алиева. Он отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном важны как для двустороннего формата, так и для более широкой географии. В Волгоградской области началась уборочная кампания. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, первыми начали убирать озимые зерновые культуры. В этом году целевой показатель для Волгоградской области составляет не менее 5,5 миллионов тонн зерна и зернобобовых культур. Также в Волгоградской области убирают ранние овощи, капусту, огурцы, томаты и другие культуры открытого грунта. Аграрии региона получают господдержку в полном объеме, пишут новости Волгограда со ссылкой на главу области. Каждый третий житель Волгограда хотя бы раз угрожал начальству увольнением, добиваясь улучшения условий работы. Мужчины выбирают такую тактику в 1,5 раза чаще, чем женщины. В это же время угроза увольнения от женщин руководство воспринимает серьезнее и идет на уступки. Об этом пишет портал V1 со ссылкой на опрос платформы Superjob. 65% работодателей готовы искать компромисс. Еще 10% сразу выполняют требования сотрудников. В это же время 33% участников опроса признались, что в попытках добиться повышения все же уволились. Эффект от внедрения цифрового рубля может составить 423 миллиарда. При составлении оценки эксперты взяли в расчет полный потенциал нового инструмента с условием его широкого распространения. Об этом пишут сегодня «Ведомости». Основную выгоду от цифрового рубля должен получить реальный сектор экономики. Напомню, что массовое внедрение цифрового рубля стартует с 1 сентября. Четверть российских старшеклассников признались, что в период летних каникул почти ни с кем не общаются. При этом около 19% заявили, что летом свое внимание, наоборот, переключают на семью. Чаще проводят время с родителями, братьями и сестрами, либо со старшими родственниками. В целом летний период приводит к заметному изменению интенсивности общения. 42% подростков говорят, что общаются со всеми меньше, но это никак не сказывается на их настроении. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: 5 песен о любви сегодня откроют «Танцы минус» и их недавняя песня «Игра», чуть раньше «Spice Girls» «Viva Forever», а прямо сейчас «Мариус и Джулия» «Rain».

0: Snap. В пяти песнях о любви Розалин и песня Snap. А чуть раньше Майкл Джексон, Билли Джин. Пять песен о любви — это пять разных историй, но все они с романтическим подтекстом. И к пятерке песен о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Впереди Modern Talking, No Face, No Name, No Number.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Не любишь холод? Согреем. Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции.

0: Коллекция. Памятник из гранита всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Конечно же, не забываем про музыкальные новинки. Куда же без них? Впереди One Republic и песня «Need Your Love». А прямо сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
3: Здравствуйте. Движение по Крымскому мосту возобновили после 11-часового перекрытия. В пробках со стороны Керчи и Тамани скопилось почти 2000 автомобилей. Об этом сообщили в информационном центре. Время ожидания проезда по путепроводу составляет сейчас около 3 часов. На Мамаевом кургане закрыли на реставрацию одну из знаменитых 6 скульптур. О начале работ сообщил музей-заповедник «Сталинградская битва». Рабочим предстоит очистить поверхность памятника от грязи, выявить и заделать трещины специальными составами. Фигуру защитников Сталинграда, уничтожающих свастику и гидру, закрыли защитным полотном, сообщает блокнот «Волгоград». Россияне реже ходят в кафе и рестораны. С начала этого года посещаемость заведений общепита сократилась на 10%. На смену питанию вне дома пришли покупки готовой еды в супермаркетах. Об этом пишет «Коммерсант». Рестораторы и владельцы кафе компенсируют снижение трафика ростом цен. Александра Короткова, служба информации.
0: Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: В ближайшие 10 минут нас будет сопровождать музыка высокого класса, песни золотой коллекции. В этом выпуске, как всегда, тройка хитов, но зато каких: Араша и Лена, Роксет и уже скоро Луи Армстронг с песней What a Wonderful World и саксофоном Кенни Джи.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции Араша и Лена «One Day». Скоро послушаем песню про прекрасную жизнь. Это будут Ace of Base, Beautiful Life. А еще у нас впереди инструментальная музыка, ППК и мелодия «Перезагрузка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43 55 13.

0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
2: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российский союз промышленников и предпринимателей призвал Центробанк не повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Заявление в понедельник сделал глава РСПП Александр Шохин. По его словам, бизнес надеется, что денежно-кредитные власти проявят благоразумие и не станут предпринимать неадекватных шагов. Известие напоминает, что следующее заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки запланировано на 24 июля. Представители «Лукойла» объяснили ограничения на продажу бензина обычным водителям. В период высокого спроса на волгоградских АЗС запасы топлива могут опускаться ниже стандартного уровня. Ограничения для водителей вводят, чтобы сохранить запас в резервуарах для заправки машин экстренных служб. Ограничения сохраняют вплоть до поступления новых партий топлива на АЗС, сказано в официальном ответе, который цитирует издание «Блокнот Волгоград». Напомню, что автомобилисты Волгограда продолжают жаловаться на длинные очереди на автозаправках. Попытка перепродать данные банковской карты в Волгограде обернулась сразу тремя уголовными делами. Организатором схемы оказался молодой человек, который уговорил подругу за 3000 оформить банковскую карту, чтобы продать ему все реквизиты и пароли. Далее карта и ее данные еще раз меняли хозяина, после чего попали к неизвестному. Полиция раскрыла схему, когда по карте начали проходить незаконные финансовые операции. Три участника схемы задержаны, ведется следствие, пишет КП «Волгоград». Яник Синнер второй раз подряд выиграл Уимблдон. Итальянский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым. Синнер является первой ракеткой мира. Кроме двойного выигрыша Уимблдона, итальянский теннисист два раза выигрывал Australian Open и один раз US Open. Рекордсмен по числу титулов в мужском одиночном разряде Уимблдона к настоящему моменту завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер. Не только люди, но и автомобили могут плохо переносить жару. Признаками этого эксперты назвали частый рост температуры двигателя, непрерывную работу вентилятора охлаждения, а также слабую работу кондиционера. Высокая температура увеличивает нагрузку почти на все основные системы автомобиля, пишет газета.ру. В жаркую погоду эксперты рекомендуют проверять исправность системы охлаждения, а также заряд аккумулятора. Официальный доллар на сегодня 76.66 и евро 87.67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
0: Реклама.

0: Это Португал The Man, Feel It Still. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Началась новая рабочая, новая летняя неделя. Посмотрим, что она нам принесет и в плане погоды, и в плане успехов. Впереди город 312 с песней «Обернись».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtoch.dom.rf.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: работник.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Спутник.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хорошего вам понедельника и, конечно же, успехов в делах. У нас впереди музыкант, который, можно сказать, за свое трудолюбие попал в Книгу рекордов Гиннесса. Гэри Стайлз провел 12 аншлаговых концертов подряд в рамках тура «Together Together» на знаменитом стадионе Уэмбли. А это о чем-то говорит. Послушаем его песню «As It Was». А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. В Ростовской области у нелегальных продавцов изъяли больше 1,5 тонн бензина. Один из предпринимателей перевозил 8 железных бочек с топливом, нарушая правила безопасности перевозки таких грузов. Второй коммерсант продавал бензин через самодельную колонку. Причиной появления нелегальных торговцев стал топливный кризис в южных регионах. В Волгограде ищут водителя, под колесами которого погибла женщина-пешеход. ДТП произошло ночью в понедельник в Красноармейском районе на 10-м километре автодороги Волгоград-Котельниково-Сальск. 35-летняя женщина от полученных травм скончалась. Водитель с места аварии скрылся, сообщает «Высота 102». Apple готовится выпустить юбилейный iPhone 20. Одним из главных нововведений инсайдеры называют возвращение стеклянной задней панели, от которой отказались в последних поколениях айфонов. Также 20-й iPhone может получить дисплей с изгибом и впервые полностью интегрировать систему Face ID под экран. Александра Короткова, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Если хочется послушать золотые хиты, нужно всего-то немного подождать, а дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен из разных музыкальных десятилетий в нашей с вами золотой коллекции. В этом выпуске Лаура Паузини, Моби и уже скоро Така с хитом «Putin on the Ritz».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Нас всегда сопровождают прекрасные песни, поэтому даже с хитами золотой коллекции мы не прощаемся и до свидания им не говорим. Только что Лаура Паузини, It's Not Goodbye. Совсем скоро послушаем песню для тех, кто с нетерпением ждет сегодняшнего вечера. Это Raymon, Tonight. А еще у нас по плану инструментальная музыка, Армик и мелодия Pure Paradise.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. ФСБ сообщила о предотвращении терактов с использованием FPV-дронов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По информации ведомства, на территорию России были заброшены аппараты, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы. Технику доставили при помощи беспилотников и аэростатов. Объектами терактов были военные аэродромы, в частности, Шагол на Южном Урале. Причастные к подготовке терактов уже задержаны, сообщает РБК. Полиция провела миграционные рейды сразу в трех районах Волгограда. Проверки прошли на сельхозярмарке в Краснооктябрьском районе, а также на стройках Дзержинского и Центрального районов. Как сообщили в Главном управлении МВД по Волгоградской области, документы проверили у 35 иностранцев. Правила пребывания в России нарушили 4 человека, на них составили административные протоколы. Профилактические рейды будут продолжены в других районах, пишет КП «Волгоград». В Камышине началась подготовка к традиционному арбузному фестивалю. Мероприятие пройдет 24 августа и будет 18-м по счету. В этом году участники фестиваля выйдут в традиционных костюмах народов России, сообщили в администрации района. Это отличный повод устроить настоящий карнавал и показать, как многонациональна культура нашей страны, добавили чиновники. Участникам предлагают прийти на масштабное событие в сарафанах, платках или кокошниках. Как пишет «Высота 102», в прошлом году гости арбузного фестиваля съели 30 тонн арбузов. Центр избирком принял документы от всех 11 партий, выдвинувших своих кандидатов на выборы в Госдуму. Все они обладают льготой, которая позволила участвовать в выборах без сбора подписей избирателей, сообщает агентство ТАСС. Представить документы для заверения списков партии могли до 6 вечера по московскому времени 12 июля. В Приморье обнаружили останки человека возрастом 12 тысяч лет. Самой ценной находкой археологи назвали часть нижней челюсти человека с двумя сохранившимися зубами. До этого самыми древними антропологическими находками в этом регионе считались материалы из пещеры Чертовы Ворота, которым около 6,5 тысяч лет. Находку называют уникальной, поскольку кислые почвы и влажный муссонный климат полностью разрушают органику. Официальный доллар на сегодня 76,66, евро 87,67.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Это Эд Ширан, который на днях сделал прогноз относительно чемпионата мира по футболу. Сказал, что в финале сыграет Франция и Англия. Победит, конечно же, Англия. А как иначе мог сказать Эд Ширан? Но даже не будучи футбольным фанатом, футбольным болельщиком, можно проверить и свою интуицию, и сделать прогноз. По крайней мере, в полуфинале уже точно играют Аргентина, Англия и Франция, Испания. С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Сегодня 13 июля. Впереди у нас много прекрасной музыки. Скоро послушаем красивую песню Серьги «Дорога в ночь».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске Расмус и Эннет Ольсен, чуть раньше Крис Ри, а еще послушаем Фэнси Болеро в начале золотой коллекции часа.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции Расмус и Энет Ольсен «Октябрь и апрель». Совсем скоро у нас Scorpions, White Dove, а еще послушаем Secret Service и мелодию «О Демаго». Это музыка, понятная без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Евросоюз ввел санкции против компаний ВК, владеющие соцсетями ВКонтакте, Одноклассники, рядом других российских сервисов. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС. Оно аргументировано тем, что ВК – это главная организация ООО, которая разработала национальный мессенджер МАКС. Но ограничения не влияют на работу МАКС, пишет «Вечерняя Москва». И напоминает, что МАКС исчез из российского маркета App Store в начале июня. В компании Apple объяснили решение необходимостью соблюдать санкции. В конце июня в App Store стали недоступны приложения ВК, включая ВКонтакте, Дзен, ВК-видео, Одноклассники, Mail.ru и другие. Жителей Омска привлекли к административной ответственности за публикацию атаки дронов на местный нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Rush Today, ссылаясь на канал облправительства в мессенджере МАКС. В Омском ФСБ уточнили, что ролики, выложенные жителями в сеть, могли использовать в Киеве для наведения и корректировки следующих ударов беспилотников, пишет газета РУ. Напомню, 6 июля над Омской областью силы ПВО впервые перехватили несколько дронов. Это был первый случай, когда БПЛА уничтожили на территории этого региона. Большую часть дронов ликвидировали, но некоторые достигли Омского НПЗ. Волгоградский гидромет ввел оранжевый уровень опасности из-за грозы. Часть районов региона окажется на пути грозового фронта. Грозы прогнозируются сегодня и до 6 часов вечера вторника, 14 июля. Порывы ветра могут достигать в непогоду до 15-20 метров в секунду. Также продолжит действовать в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за рисков природных пожаров. Экстремальная обстановка ожидается в северо-западных, северо-восточных, во всех юго-восточных районах области, пишет «Высота 102». В Волгограде нельзя прикармливать бродячих собак в парках, скверах, прогулочных зонах, около социальных объектов и жилых домов. Напомнили о запрете в департаменте городского хозяйства. Прикармливание животных без владельцев в местах общего пользования приводит к скоплению особей. Это может спровоцировать агрессивное поведение собак по отношению к людям, животным и имуществу, комментируют чиновники. Также недопустимо жестокое обращение с бездомными животными. Нельзя укрывать их от службы отлова. Подать заявку на отлов бродячих собак круглосуточно можно в единой дежурно-диспетчерской службе. Телефон 95-95-81, пишет «Комсомольская правда». Специалисты назвали популярную ошибку, из-за которой летом усугубляется жара в доме. Это открывание окон в дневное время в солнечную погоду для проветривания, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Дело в том, что наружный воздух теплее воздуха в помещении. Поэтому такое действие, которое в жаркую погоду становится чуть ли не автоматическим, позволяет проникать теплу внутрь. Специалисты советуют заниматься проветриванием исключительно ночью или рано утром, а днем держать закрытыми жалюзи, шторы и ставни, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра малооблачно, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Оливия Адамс, «Fool Me Once». С вами Андрей Королев. Хорошего вам понедельника. Уже на горизонте появляется долгожданный для многих вечер понедельника. Движемся к нему с большим удовольствием. Мы в компании отличной музыки. Скоро послушаем группу «Смысловые галлюцинации». «Зачем топтать мою любовь?»
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Это музыкальная новинка Оливия Дин и песня «So Easy». Приближается вечер, а вместе с этим и вечерние хлопоты, как быстрее добраться до дома, что приготовить на ужин. И вот такие головоломки сопровождают нас практически каждый день. А сегодня отмечается Всемирный день головоломки, и там не только что касается меню и дороги до дома, но и всевозможные шарады, загадки, кубик Рубика, пятнашки и даже печатные кроссворды, судоку и так далее. Тем, кто любит головоломки, сегодняшний день и, видимо, вечер посвящается. Впереди у нас Тотоко Туньо с луной «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 20 июля 43.55.13.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-41, 16+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: Чем ближе вечер, тем больше хочется открыть второе, а может быть даже третье дыхание. И у нас по этому поводу есть замечательные, очень динамичные песни. Впереди как раз Дермот Кеннеди «Kiss Me». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Ростовской области у нелегальных продавцов изъяли больше 1,5 тонн бензина. Один из предпринимателей перевозил 8 железных бочек с топливом, нарушая правила безопасности перевозки таких грузов. Второй коммерсант продавал бензин через самодельную колонку. Причиной появления нелегальных торговцев стал топливный кризис в южных регионах. В Волгограде ищут водителя, под колесами которого погибла женщина-пешеход. ДТП произошло ночью в понедельник в Красноармейском районе на 10-м километре автодороги Волгоград-Котельниково-Сальск. 35-летняя женщина от полученных травм скончалась. Водитель с места аварии скрылся, сообщает «Высота 102». Apple готовится выпустить юбилейный iPhone 20. Одним из главных нововведений инсайдеры называют возвращение стеклянной задней панели, от которой отказались в последних поколениях айфонов. Также 20-й iPhone может получить дисплей с изгибом и впервые полностью интегрировать систему Face ID под экран. Александра Короткова, служба информации.
3: Реклама.
4: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра малооблачно, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 21-23, днем плюс 28-30.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Evanescence, Enrique Iglesias, а откроют золотую коллекцию замечательный хит Рика Эсли «Never Gonna Give You Up».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «Крас». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
3: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Прекрасно мотивирующая песня Evanescence «Bring Me To Life». Ничто так не мотивирует, как приближение вечера рабочего дня и успешно сделанная работа. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и знаменитая скрипачка Ванесса Мэй.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России могут усилить контроль за импортом одежды и обуви. Эксперимент проведет до конца года Минпромторг совместно с федеральными налоговой и таможенной службами. Об этом сообщает газета «Известия». Минпромторг обосновывает необходимость введения нового механизма ростом числа случаев, когда импортная продукция декларируется с недостоверной стоимостью. Эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом и продолжит политику государства по усилению контроля за налогами и таможенными платежами. Первый в этом году случай лихорадки западного Нила зарегистрирован в Волгограде. Сообщили в Роспотребнадзоре, пишет «Комсомольская правда». Также подхватить лихорадку западного Нила можно от клещей. Среди симптомов – боли в голове, теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Чаще инфекция протекает в легкой форме, но заболевание грозит такими осложнениями, как менингит или острый вялый паралич, отмечают санврачи. Прививки от болезни не существует, необходимо защищаться от укусов, пишет «Комсомольская правда». В городе Спутники Волжском разбираются в серьезном ДТП. На пустом перекрестке Пионерская, проспект Дружбы сегодня столкнулись два легковых автомобиля. Один из них перевернулся и встал на крышу. Как сообщает очевидцы, за рулем перевертыша была девушка-водитель. На видео она плачет, говорит второму водителю, что ехала прямо по главной дороге. Он ее не пропустил. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. Местные жители отмечают, что этот перекресток в Волжском называют «квадратное кольцо». На нем часто бывают ДТП из-за неудобного проезда, а также из-за нарушений ПДД водителями. В МВД области уточняют данные о пострадавших в этой аварии, а также о причине ДТП, пишет «Высота 102». Биографический и музыкальный фильм «Майкл» собрал в мировом прокате $1 миллиард, сообщили представители картины в соцсетях и поблагодарили поклонников за посещение кинотеатров. По данным издания Variety, «Майкл» стал первым биографическим фильмом, чьи сборы достигли суммы в миллиард. Напомню, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Другие родные Майкла также участвовали в производстве картины, которая сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом. 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины с Мундиаля 2026, пишет газета «Ру», ссылаясь на сайт «Аргентина Аут», где размещена петиция. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола ФИФА являются поклонниками капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. В 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла команды Египта и Швейцарии. После игр обе команды жаловались на решение судей в пользу аргентинцев. В полуфинале аргентинцы сразятся с Англией. Это будет в среду, 15 июля, в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар 76,66, евро 87,67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».

0: Это Мадонна спела нам о том, что ожидание — это потеря времени, и настала пора двигаться вперед. Jump только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Прекрасно вам его провести. А далее у нас еще Агат Кристи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Wanna Take, композиция Someone, кто-то и кто-то мгновенно узнаваемый у нас с вами впереди, это сэр Элтон Джон. Послушаем песню What in Spanish.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом+». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: А дальше у нас с вами одна из ключевых фигур в поп-музыке на данный момент. Это Тейлор Свифт. Послушаем ее новую песню. Но прежде я еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Волгоградский гидромет ввел оранжевый уровень опасности из-за грозы. Она ожидается сегодня в течение дня, также до 6 вечера вторника, 14 июля. Также в Волгоградской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за рисков природных пожаров. Первый в этом году случай лихорадки западного Нила зарегистрирован в Волгограде после укуса комара. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Прививки от болезни нет, необходимо защищаться от укусов комаров. Также лихорадку могут переносить клещи, пишет «Комсомольская правда». В городе Спутники Волжском разбираются в серьезном ДТП. На пустом перекрестке столкнулись сегодня два легковых автомобиля. Один из них перевернулся и встал на крышу. Местные жители отмечают, что на перекрестке часто бывают ДТП из-за неудобного проезда и нарушений водителями ПДД, пишет «Высота 102». Биографический фильм «Майкл» собрал в мировом прокате 1 миллиард долларов, сообщает издание Variety. Напомню, поп-короля в фильме сыграл его племянник Джафар. Картина сосредоточена на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: А у нас с вами на очереди золотая коллекция, в которой для вас Майкл Джексон, а еще Нелли Фуртадо. В начале нашей с вами тройки появится легендарная певица, которая однажды сказала, цитата: «Люблю во всем порядок, навожу его дома, в своих шкафах и бумагах, и в собственной голове». Это Патрисия Касс.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkadom.rf.
5: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: А это песня о том, что все имеет свое логическое завершение, и рабочий день, конечно, тоже. All good things come to an end, Нелли Фуртадо в золотой коллекции. Pretenders, I'll Stand By You уже в новом часе, а до этого еще инструментальная композиция Роберта Майлса.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.

0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
2: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России. Но ситуация постепенно будет выправляться. Об этом заявил президент Путин. У России очень мощная базовая основа энергетики, отметил президент в рамках форума Народного фронта «Все для победы». Так он прокомментировал попытки атак киевского режима по энергообъектам в стране. Напомню, на прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак заявлял, что дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. При этом отмечал, что в России достаточно мощности для переработки топлива. ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки остановило трамваи на юге Волгограда. Машины столкнулись на путях в Красноармейском районе возле остановки комплекс «Юбилейный». Судя по фотографии с места ДТП, при повороте легковушка врезалась в боковую часть маршрутной «Газели». Это произошло на путях. Трамваи и маршрут номер 11 временно пустили в границах остановок Каустик-Марийская. Из расписания пропали 5 остановок, отмечает городской портал В1. На двух улицах в Ворошиловском районе Волгограда во вторник будут отключать воду. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода. Об этом сообщили в концессиях водоснабжения. С 10 утра до 19:00 не будет ни холодной, ни горячей воды по адресам улица Клинская, 32А, 33, 34, 35 и улица Профсоюзная, 5А. График всех отключений горячей воды в Волгограде, намеченный на июль, есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». В России могут разрешить школьникам ходить на уроки в джинсах и футболках. С предложением выступили эксперты российской общественной инициативы РОУИ. По их мнению, повседневная школьная одежда должна быть удобной, не сковывать движения. Джинсы и футболки подойдут для обычных учебных дней. Пиджаки, жилетки, юбки стоит оставить только для торжественных и официальных мероприятий. Об этом пишет сегодня федеральный телеграм-канал «Школьное образование России». Позиция РОУИ согласуется с требованиями ГОСТа, вступившего в силу 1 июля прошлого года. Зумеры стали чаще обращаться к религии и посещать храмы в поисках смысла жизни и духовной поддержки. Об этом рассказал изданию «Абзац» настоятель храма Космы Дамиана, протоиерей Федор Бородин. Он подчеркивает, что это общемировая тенденция. Например, в США приток в церкви молодых мужчин кратный. По словам священника, молодых людей не устраивает гедонистическая модель существования, когда ты только развлекаешься и ешь. Они ищут глубокий смысл жизни и находят его при встрече с Богом. По словам протоиерея, также молодые люди стали чаще посещать церкви в поисках общения, друзей и отношений, пишет «Вечерняя Москва». Официальный доллар сегодня 76,66, евро 87,67.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кто-то стремительно, кто-то не очень стремительно, чуть медленнее, но все мы уже завершаем этот рабочий понедельник под любимую музыку. А дальше у нас с вами Алекс Уоррен. Послушаем песню о встрече, которая поразила в самое сердце. Fever Dream.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: Авангард. Телефон 200-202. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57. Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Бывает такое, что расставаться не хочется, а может быть и не нужно тогда. Don't walk away, Сюзанна. Не уходи, Сюзанна, спели Bad Boys Blue. Алло, у нас с вами еще Джей Шон, Ride It.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: слова.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Вам желаю прекрасного вечера понедельника, хорошего настроения. Далее композиция «I love you, baby». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Барракуды, свирепые морские хищники, знаменитые своей невероятной скоростью, феноменальным зрением и устрашающим видом. Они по праву считаются одними из самых опасных и эффективных охотников тропических и субтропических морей. Сегодня барракуды. Барракуду повсеместно называют морской щукой из-за поразительного внешнего сходства. Однако это совершенно разные виды, которые имеют кардинально разное внутреннее строение. У них действительно были общие предки, но они разделились сотни миллионов лет назад. На коротких дистанциях барракуда может развивать скорость до 70 км в час, что делает ее быстрее большинства видов акул. Физика набора скорости барракуды уникальна. В гидродинамике этот маневр называется S-старт. Рыба мгновенно изгибает тело английской буквы S и выпрямляется, выдавая колоссальное стартовое ускорение за доли секунды. Но, как и все спринтеры, барракуды не умеют плавать на большой скорости долго. Их мышцы моментально забиваются лактатом, молочной кислотой. У барракуд огромная пасть с двумя рядами острых, как бритвы, зубов. Внешние мелкие, а внутренние крупные и длинные, предназначенные для удержания добычи. Также у барракуд отличное зрение. Они способны выслеживать добычу даже при сильном волнении и мутности. Кожа барракуды содержит кристаллы гуанина, которые отражают свет под тем же углом, под которым он падает. Если смотреть на барракуду сбоку, она буквально становится невидимой. Возраст барракуды легко определить по стратегии охоты. Молодые барракуды охотятся группой, а взрослые – поодиночке. Барракуды могут отдыхать в вертикальном положении. Они делают так ночью или во время сильных приливных течений. Это большая редкость для рыб без плавательного пузыря, которые обычно вынуждены постоянно двигаться. Старых и крупных барракуд лучше не есть. Они накапливают в тканях опасный яд – сигуатоксин, который может вызвать тяжелое отравление, которое называется сигуатера. И что на первом месте? Все знают, что у барракуды много зубов, но они еще и особенные. Нижняя челюсть барракуд длиннее верхней, и при закрытии пасти нижние зубы прячутся в специальные пазы в верхнем небе. Если бы не это, барракуда просто протыкала бы собственную верхнюю челюсть при каждом закрывании рта. В общем, чем-то барракуда похожа на беззубика из «Как приручить дракона».
3: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет. Ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.

0: Рабочий понедельник уже почти позади. Надеюсь, день был не только продуктивным, но вместе с тем вас еще чем-то порадовал. А я порадую вас песнями. Скоро «Принцесса Египта» и «Тайпа», «Moment of Peace» и Григория Несара Брайтман, еще «Rent», «Pet Shop Boys». Все это для вас в золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Григориан, Сара Брайтман, Moment of Peace. И сейчас у нас с вами такой момент, когда лето, в общем-то, в самом разгаре. Прекрасно вам его провести. Лимбискит, Behind Blue Eyes уже в новом часе. До этого еще музыка понятная, без слов послушаем. Транссибирский оркестр.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Список для нового обмена пленными между Россией и Украиной готовится по военным людям и гражданским лицам. Дата не называется, чтобы не сорвать акцию. Об этом сообщила сегодня российский омбудсмен Яна Ландратова во время визита в Екатеринбург. По ее словам, идут переговоры по каждому отдельному человеку, которого не могут найти родственники. Отдельно существует список военных и гражданских лиц. Ландратова отметила, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений между правозащитниками России и Украины, выстроены каналы по обмену документами, а также списками без вести пропавших, посещению военнопленных, по передаче посылок и писем, пишет Интерфакс. В ряде населенных пунктов Крыма не было электроснабжения уже более 12 дней. Об этом на своей странице в МАКС заявил глава региона Сергей Аксенов. По словам губернатора, решать проблемы будут с помощью поставки автономных генераторов. График поставок уже сформирован, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, о массовом отключении электричества в Крыму сообщали 6 июля. Тогда из-за внешнего воздействия электричества лишились все города и районы полуострова. Аналогичные проблемы фиксировались и в Севастополе. Представители «Лукойла» объяснили ограничения на продажу бензина обычным водителям. В период высокого спроса на АЗС запасы топлива могут опускаться ниже стандартного уровня. Ограничения для водителей вводят, чтобы сохранить запас в резервуарах для заправки машин экстренных служб. Ограничения сохраняют до поступления новых партий топлива на автозаправки. Об этом говорится в официальном ответе, который получило издание «Блокнот Волгограда». Напомню, автомобилисты Волгоградской области продолжают жаловаться на длинные очереди на АЗС. Волгоградский гидромет ввел оранжевый уровень опасности из-за грозы. Грозы прогнозируются сегодня и до 6 часов вечера вторника, 14 июля. Порывы ветра могут достигать в непогоду до 15-20 метров в секунду. Также продолжит действовать в Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за рисков природных пожаров. Экстремальная обстановка ожидается в северо-западных, северо-восточных, во всех юго-восточных районах области, пишет «Высота 102». Зумеры стали чаще обращаться к религии и посещать храмы в поисках смысла жизни и духовной поддержки. Об этом рассказал изданию «Абзац» настоятель храма Космы Дамиана, протоиерей Федор Бородин. Он подчеркивает, что это общемировая тенденция. Например, в США приток в церкви молодых мужчин кратный. По словам священника, молодых людей не устраивает гедонистическая модель существования, когда ты только развлекаешься и ешь. Они ищут глубокий смысл жизни и находят его при встрече с Богом. По словам протоиерея, также молодые люди стали чаще посещать церкви в поисках общения, друзей и отношений, пишет «Вечерняя Москва». Официальные курсы Центробанка на вторник. Доллар 76,62, евро 87,58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Рок-н-ролл, латино, диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Композиция называется «The Road», «Дорога». Она нас в это время с вами ведет в одну сторону, в сторону дома. Всем хорошего вечера. Далее Линда. Послушаем песню «Отпусти меня».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Калео, композиция называется «Way Down We Go». Дальше у нас с вами Танита Тикарам. В юности она была застенчивой, и это, в общем-то, не помешало стать ей мировой звездой. Послушаем ее знаменитую «Twist in My Sobriety».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Джерри Холливелл, хит из нулевых Колин, а в наш с вами золотой коллекции. Далее 90-е, доктор Албан, It's My Life. До этого еще музыка понятная без слов. Son of Ocarina.
1: Радио Спутник. Волгоград 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 20 июля 43-55-13.
6: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение ЮК. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Российский бизнес рассчитывает на то, что Центробанк не будет повышать ключевую ставку в ответ на рост цен на топливо. Об этом заявил в понедельник глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на заседании в Дальневосточном федеральном округе. Подорожание топлива может привести к росту цен в других секторах, но было бы неверно бороться с ним повышением ключевой ставки, отметил Шохин. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей, цитирует его агентство ТАСС. Напомню, заседание ЦБРФ по ключевой ставке намечено на пятницу, 24 июля. ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки остановило трамваи на юге Волгограда. Машины столкнулись на путях в Красноармейском районе возле остановки комплекс «Юбилейный». Судя по фотографии с места ДТП, при повороте легковушка врезалась в боковую часть маршрутной «Газели». Это произошло на путях. Трамвай и маршрут номер 11 временно пустили в границах остановок «Каустик», «Марийская». Из расписания пропали 5 остановок, отмечает городской портал «В1». На двух улицах в Ворошиловском районе Волгограда во вторник будут отключать воду. Причиной станут плановые работы по переврезке водовода. Об этом сообщили в концессиях водоснабжения. С 10 утра до 19:00 не будет ни холодной, ни горячей воды по адресам улица Клинская, 32А, 33, 34, 35 и улица Профсоюзная, 5А. График всех отключений горячей воды в Волгограде, намеченный на июль, есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». В Волгограде нельзя прикармливать бродячих собак в парках, скверах, прогулочных зонах, около социальных объектов и жилых домов. Напомнили о запрете в департаменте городского хозяйства. Прикармливание животных без владельцев в местах общего пользования приводит к скоплению особей. Это может спровоцировать агрессивное поведение собак по отношению к людям, животным и имуществу, комментируют чиновники. Также недопустимо жестокое обращение с бездомными животными. Нельзя укрывать их от службы отлова. Подать заявку на отлов бродячих собак круглосуточно можно в единой дежурно-диспетчерской службе. Телефон 95-95-81, пишет «Комсомольская правда». 3 миллиона человек проголосовали за исключение Аргентины с Мундиаля 2026, пишет газета «Ру», ссылаясь на сайт «Аргентина Аут», где размещена петиция. Ее авторы считают, что представители Международной федерации футбола ФИФА являются поклонниками капитана сборной Аргентины Лионеля Месси и потому с помощью судей тащат Аргентину в финал. В 1/8 финала и четвертьфинале Аргентина обыграла команды Египта и Швейцарии. После игр обе команды жаловались на решение судей в пользу аргентинцев. В полуфинале аргентинцы сразятся с Англией. Это будет в среду, 15 июля, в 22:00 по московскому времени. Официальный доллар на вторник 76.62, официальный евро 87.58.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: И, по-моему, прекрасно вписалась в наш с вами летний вечер песня Kings and Queens, Ava Max. Далее Ума Турман «Проститься», но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Минувшие выходные в Великобритании завершился фестиваль скорости в Гудвуде, отметивший 90 лет с момента первого заезда на территории поместья. Летом 1936-го 9-й герцог Ричмондский устроил закрытую гонку на холме для членов автоклуба и сам же выиграл ее за рулем довоенной лянчии. Спустя десятилетия, в 93-м, его внук возродил традицию. На ту первую официальную встречу организаторы ждали пару сотен гостей, но приехали 25 тысяч человек. Продавцы билетов запихивали наличные в спортивные сумки. Касс просто не хватало. С тех пор Гудвуд хранит уникальное правило. Здесь принципиально нет заборов. Зритель может столкнуться в очереди за кофе с чемпионами Формулы-1 и вплотную подойти к технике стоимостью в десятки миллионов долларов. Юбилейный фестиваль отметился громкими премьерами. Red Bull RB17, 1200-сильный трековый гиперкар от великого конструктора Адриана Ньюи. BMW M-концепт новой классы. Дебют четырехмоторного электрокупе, которое станет основой для гражданских моделей M3. Hennessy Venom F5M. Это самый мощный в мире автомобиль с механикой на 2000 лошадиных сил. Впрочем, любимцем публики в этот раз стал не гиперкар, а мультяшная машина «Молния Маккуин». Полноразмерная копия легендарного героя из мультфильма «Тачки» официально штурмовала гоночный холм наравне с болидами «Формулы-1».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: А очереди у нас с вами песня «Стамблинин». До этого еще расскажу о погоде, но прежде с гороскопом к нам Анна Романова. В это время всегда приоткрывает завесу завтрашнего дня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся. Вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома,

дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» – это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Девочки смеются.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Вам желаю приятного отдыха после работы, прекрасного настроения. Далее «Раш Пью Алав». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, день неспешных дел, связанных с домом, семьей и здоровьем. Погрузитесь в них полностью и ни о чем не беспокойтесь. Тельцы, вряд ли вы сможете решить срочные деловые вопросы. Этот день не располагает к спешке. Близнецы, отличный день для свиданий и вообще для личной жизни. Позвольте себе сделать то, на что никак не решались. Раки, эмоции усилятся, вас может изрядно шатать от негатива к чрезмерному позитиву. Нужен кто-то, кто вас сбалансирует. Львы, появятся новые люди или обстоятельства, которые изменят общую картину. Ваши фантазии могут обрести реальные очертания. Девы, забудьте о расчетах и планировании. Вы найдете верное решение интуитивно. Весы, будьте внимательны к формальностям, они окажутся важны. Это относится даже к мелочам, типа чека в магазине. Скорпионы, возможно, ошибки в документах и важных письмах. Возрастают риски заминок и задержек. Стрельцы, некомпетентность людей может стоить вам времени или денег. Старайтесь как можно меньше зависеть от других. Козероги, время отказаться от жесткой дисциплины. Она стала настолько суровой, что вообще не позволяет вам двигаться. Водолеи, если не хотите напрягаться, отложите обсуждение серьезных вопросов. Рыбы, могут быть задеты ваши личные границы или интересы вашей семьи. Возможно, неприятные столкновения и споры на эти темы.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается малооблачная погода, осадков не будет, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 21-23 градуса, а днем 28-30.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Меньше слов. Больше музыки.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

руке платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: Поцелуями нежными

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.